серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. И на равных играют с волками егеря, но не трогают.

серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же, вожак, дай ответ?

перед назначен. Улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают псы торфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.

долго до утра всему зенитки бьют, и в прожекторах юнкерсы ревут. Пропастью до дна раскололся лед, черная вода, и мотор ревет вправо. Ну не подведи, ты теперь один правый. Фары сквозь снег горят, светят в открытый рот. Сохшийся Ленинград корочки хлебной ждет. Вспомни-ка простор шумных площадей, там теперь не то, съели сизарей. Там теперь не смех, не столичный сброд. По стене на снег падает народ. Голод. И то там, то тут в саночках везут голых. Не повернуть руля, что-то мне муторно. Близко совсем земля. Ну что ж ты,

если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои судьбы.

Яркий стриг под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви, в года разлук, в года смятений.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разумный.

за столько лет к тому, что каждый день шагает где-то по земле один корреспондент. Шагает где-то по земле один корреспондент.

совсем не ваш, он мой корреспондент. И все же он совсем не ваш, он мой корреспондент. Так дни идут, часы бегут, так тянутся года. И жить теперь уж не смогу я без того, чтоб ждать. И жить теперь уж не смогу я без того, чтоб ждать. Вернется только лишь едва и вновь дороги в плен. Он все же верно больше ваш, чем мой корреспондент. Он все же верно больше ваш, чем мой корреспондент. Но очень важно другу вслед мне каждый знать момент.

Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз. Камнепадом и оскалом трещин горы знают, к ним пришла беда. Дымом затянуло перевалы, ты не отличал еще тогда от разрывов горные обвалы. Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы. Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом

не пишет стихов или песен, но грезит себе наяву. Ему улыбается пестель, апостол склоняет голову.

А я на митинге хожу, стою у самой, блин, трибуны. Смотрю я, кто во что обут, все речь слушаю подряд. А на трибуне, блин, стоят одни народные трибуны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят.

телевизора, сижу я, блин, у самого экрана. Смотрю я, кто во что одет, программы все смотрю подряд. А на экране каждый день одни воюющие страны. И говорят, и говорят, и говорят, и говорят. Один кричит, две пули в лоб, но получается.

А я на кухню захожу, сажусь и самый, блин, кастрюли. Ломаю крупно черный хлеб и солью крупную солю. А за окном бушует жизнь и тихо гадят птицы гули.

работник ЗАГСа. Дорогие тысячи прячущиеся, вот стоите вы так улыбающиеся, вот стоите вы так и любующиеся, своими отношениями узаканивающимися. Подойдите, пожалуйста, поближе расписывающиеся, поднесите свидетеля уже нажравшегося, распишите вот здесь и здесь и здесь, и унесите свидетеля совсем уже, к сожалению, опившегося. Теща. Yeah.

Свидетель. Мы сколько познали? А Колька где? А, Вовка, он не с нами. А Колька он вообще. Работник ЗАГСа. Одежда знак супружеской верности и доблести. Обменять кольцами 96-й пробы, чтоб делили на всех свои радости и горести, чтобы любили друг друга до самого гроба. А если участвовал какие-нибудь недоразумения друг друга, садки попал с нами, то пройди в комнату номер 35 и напиши на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попалось, родимой теща. Кило сухофруктов, минтай и сардин, свекровь закус.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промель

войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых.

и счастья не убавил, не прибавил. Удивительный прогресс, стала совесть откровением, стала музыка комфортом. Только правда, как и прежде, героизм и маята самых дальних разделяет, только путь к аэропорту самых близких разлучают.

навеки 45. Прощай, 20-й век, убогий и прекрасный. Прощай, 20-й шаг к безмерной высоте.

потекут опять года. Книга старая прочтется, с веком век пересечется наша юность в нашем веке.

0: Musik von Galic, ich glaube, dann ein paar Lied. Du hast etwas sehr Altes gefunden, oder beziehungsweise gab es viele Aufnahmen damals in der Zeit, wo diese Lieder sehr populär waren. Jetzt kommt die Aufnahme aus dem Jahr 63, heißt Krasny Triugolnik. Das ist rotes Dreieck. Und dir sagt das wahrscheinlich nichts. Warum rotes Dreieck?
1: Ich habe schon darüber nachgedacht, aber nein, mir sagt es nichts.
0: Das war die berühmte Fabrik, wo man in Sankt Petersburg, damaligen Leningrad, wo man Gummistiefel und dann sonstige Waren aus diese Gummi, aber Stiefel waren natürlich überall verkauft und gebraucht und diese Krasny Triugolnik, natürlich Schienen für die Autos, was sage ich, das ist natürlich nicht nur Stiefel. Das war, weiß nicht, was man heute dort produziert oder auch nicht. Sie steht auf Abodny Kanal. Wir sind mit dir waren immer wieder in Sankt Petersburg und bestimmt vorbeigegangen sind. Das ist großes Gebäude aus rotem Ziegelstein. Und das Lied, denke ich mir, wahrscheinlich dem auch gewidmet ist.
2: Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял, с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновой. И в палат с ней ходил в Грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею, а вернулся ей привет анонимочка. Вот снимок, на нем я, Даниночка, просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка ее нет, ни записочки. Нет, как нет, но прям нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стал черная. Я на слезно твои ноль внимания. И ты мне, Лазаря, не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она, дрожит голос слабенький. Ах, луюж тут, как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопал, и Ванька Дерганов. Еще тот референт, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас, помню, первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. Я бумажку с диспансер нервного. А Парамонова гляжу в нам шарфике. Как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос «Свободу Африки», а потом уж про меня в части разное. Но как прогану все в буфет за сардельками, да я сам бы взял кило, плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала мне давай все подробности. Все как есть, ну прям все как есть. Ой, ну что ж тут говорить, что ж тут спрашивать? Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной. И Пекин ее возил, и в Сокольники. И в моральном, говорю, моем облике есть растленное влияние Запада. Но живем ведь, говорю, не на облаке. Это ж только, говорю, соль без запаха. И на жалость я их брал, да испытывал, и бумажку, что я псих им зачитывал, но поздравили меня с воскресеньем, залепили строгача с занесением. Ой-ой-ой, ну прям ой-ой-ой. Взял я тут цветов букет покрасивее, встал к подъезду номер 7 для начальников, а Парамонова, как вышло, стало синее, села в Волгу без меня и отчалила. И тогда прямым путем в раздевалку я, и тетя Паша, говорю, мол, буду вечером. Она мне говорит, с аморалкою нам, товарищ дорогой, делать нечего. И племянница моя, Нина Савовна, она думает, как раз то же самое. Она всю свою морковь нынче продала и домой по месту жительства отбыла. Вот цена, но прямо вот цена. Я иду тогда в райком, шлю записочку, мол, прошу принять по личному делу я. А у Грошевой как раз моя кисточка, как увидела меня, вся стал белая. И сидим мы у стола с нею рядышком, и с улыбкой говорит товарищ Грошева. Схлопотал он строгача, ну и ладушки. Помиритесь вы теперь по-хорошему, и пошли мы с ней вдвоем, как по облаку. И пришли мы с ней в Пекин, рука об руку. Она выпила дюрсо, а я перцовую, за советскую семью образцовую. Вот и все.
3: Я детстве свое вспоминаю опять, где затишье сменяет гроза. На каком языке говорит с нами мать, когда мы открываем глаза? От сегодняшней жизни твоей вдалеке, в тот войною оборванный год. На каком языке, на каком языке тебе бабушка песню поет? На каком языке называем мы дом, когда ловит чужбина в петлю? И подруге потом говорим, на каком невозможное слово «люблю». Где какое гнездо не пытаешься свить, меж каких языков не живи. Не порвешь эту нить, не сумеешь забыть нержавеющей первой любви. А когда в холода пожелтеет трава и наступит осенняя тишь, мы какие внезапно припомним слова над кроваткой, где плачет малыш. На каком языке говорим мы, когда словно листья плывем по реке? И когда в никуда нас уносит вода, на каком говорим языке? На каком языке говорим мы, когда словно листья плывем по реке? И когда в никуда нас уносит вода, на каком говорим языке?
0: Русише с культура летом. Фрайн радио фюр Штутгарт. Ну и нэнти кома цвай мегахерц инде люфт. Он хундрат цво кома энс им кабель. Und das ist unsere letzte Meldung in diesen zwei Stunden. Russisches Kulturlied sendet immer am ersten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr und schon seit 18 Jahren. Und heute haben wir erzählt über Autorenliedermacherinnen. Weil da waren auch Frauen natürlich dabei, nicht viele, aber wir könnten auch ein bisschen mehr, wir könnten auch sehr viel mehr auch Männer und Frauen hier präsentieren, aber da zwei Stunden nicht reichen. Und deswegen sagen wir nur über die Leute, die jetzt gerade waren und insgesamt, wir haben gezählt, das waren dann 12 bis 13 Personen, wenn man diese Duo allein oder zusammen zählt. Und gespielt haben wir, dann Alexander Dolski, diese Lebewohl 20. Jahrhunderte. Aber ich habe es nie gesagt, wo er geboren wurde, weil jetzt sehe ich dann interessanterweise, dass er aus Jekaterinburg kommt. Und das ist, bis jetzt waren fast alle Moskau, St. Petersburg. Und er kommt aus Jekaterinburg, 1938 geboren, seit der Kindheit Lieder gesungen, war sogar aus Arbeiterberuf gehabt, diese Dreharbeit und die Instrumente und Werkzeug machen. Danach Musikschule absolviert, Gitarrenklasse und dann im Theater, Kino und lebt in St. Petersburg und musikalische Karriere weitermacht. Dann, jetzt zum Schluss war Alexander Gorodnitsky, der ist 1933 geboren und auch Wissenschaftler, Geophysiker und eine ziemlich kreative Persönlichkeit. Jetzt haben wir keine Zeit, können wir nur dann sagen Tschüss und vielen Dank, dass ihr uns gehört habt.
1: Wir haben noch eine Rausschmeißermusik, das ist jetzt nochmal Sergei Nikitin mit seiner Frau Tatjana.
0: Damit man ihre Stimme auch hört.
1: Hört und da darf dann, da das länger geht, der Micha, der nach uns schon dasteht, darf das dann einfach runterziehen. Ja, und dann...
0: Ja, bleibt gesund und munter und alles, alles Gute wünschen wir euch und gute Laune vor allem. Das ist sehr wichtig in den, sag mal so, unsicheren Zeiten.
4: Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной, когда мы с тобой вернемся туда,

наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди,